0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquie.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонго дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция вину радио са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
1: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эдо ифонетис Тюркия.
5: Олди радио глаз Тюркия.
2: Гидарреби амурия Тюркия.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
19: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи чешен гонко дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садае Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с Кма.
16: Овода Турция Уни Радиоса.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Оваза.
2: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
1: Е Садай Тюркия.
7: Аңлаватқаныңла Тюркия Оваза радиосы.
5: Эво и фонетис Тюркия.
12: Олди Радио Глас Тюркия.
8: Гидарреди Амурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este Radio Voz de Turkiye.
11: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
4: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu.
12: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън бонго дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
15: Овода Турция уни радио са.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитплеер Туркияның тети радиосы.
7: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Туркия.
7: Овди радио глас Туркия.
2: Гидар радио Мурия Туркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboruva glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
7: Ovde radio glas Turkiye. Türkiye
0: öne radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Turquía.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
9: Юфлет Зари и Турция.
10: 这里是 土耳其 之声广播电台.
11: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: Да, Турция радио да.
13: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция уни радиоса.
16: Айч радио Воча Турция.
17: Говорит голос Турция.
18: Эфирда Турция овоза.
19: Гитлеяр Турция тети радиоси.
6: Е садай Турция.
11: Аңлаватканыңла Түркия авазы радиосы.
13: Эзо ифонетис Түркия.
2: Овди радио глас Түркия.
0: Гидар реди амурия Түркия.
20: Ини адала радио суара Түркия.
21: Хии ни идая кисуахили саути я Түркия.
22: Эсте радио вож де Түркия.
23: Кочирава Түркия но кое радио дес.
6: Зборува гласот на Түркия.
16: Эфирде Туркия Овоз Радиоса.
3: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
2: Овде Радио Глас Туркия.
4: Туркия Уни Радиосу.
0: Бурасы Туркиянин Сеси Радиосу.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس د ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: Инджи Анкара, радио Садае Тюркия.
11: Да, Тюркия гаг радио да.
12: Хосуме Тюркия и дайна радио Гаяна.
13: Петерчия радио Садбури Тюркия скма.
14: Овода Тюркия уни радиосу.
15: Айч радио Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия овоза.
18: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
19: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
5: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
11: Гидар радио Амурия Тюркия.
1: Ини адала радио Суара Тюркия.
13: Ини дайки Суахили.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зыри и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонго Ден Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
11: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
12: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Этерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
14: Овода Тюркия Вину Радиоса.
15: Аич Радио Воча Тюркия.
16: Говорит Голос Тюркия.
17: Эфирда Тюркия Овоза.
18: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
19: Е Садай Тюркия.
3: Аңлап атканыңла Тюркия Овоза радиосы.
12: Эзо Ифонетис Тюркия.
2: Овди радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреди Амурия Тюркия.
13: Ини Адала радио Суара Тюркия.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
4: Este radio voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
2: It Turkiye hangya radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.